0: you, boys.
1: Я говорю, как это? Ой, знаешь, что я вижу? Это такое, ничего.